Я ж опилигун дня, деку кестеинка вокидинка преплене мы. Вокидинка преплене. Я легале ке фоча, де ла куа де милуано гремел мил фоча. Ну май у кабле мня, ни че атунча ну скепа. Молдозану ке фоча, унто би

0: слепая воля
1: провидения. Артистка сделалась больна, лишилась голоса и зрения, и бродит